О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже. Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
4: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем доброго утра, 7 часов 17 минут, вы настроились на волну Лидер ФМ, с вами Павел Балейшис, сегодня замечательный очередной летний денек, 24 июня, среда, и я желаю всем позитивного настроения, хороших новостей, замечательной погоды и всего самого хорошего. Скоро расскажу самые интересные события из этого дня.

Итак, 24 июня на календаре у нас. Вспоминаем этот день, какие знаменательные события происходили. В этот день, в 45-м году на Красной площади, прошел первый парад Победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и военно-морского флота. К подножью мавзолея бросили 200 знамен разгромленных нацистских дивизий, и этот момент стал одним из главных символов победы СССР. Парадом командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. По Красной площади прошли около 2000 единиц военной техники. Организаторы планировали также авиационную программу и гражданскую часть праздника с участием передовиков московских предприятий, однако сильный дождь заставил отказаться от этих планов. Но это был важный и, конечно, грандиозный парад, который положил началом парадов в честь Дня Победы. Наша музыка.

0: 24 июня, время бежит очень быстро, и первый летний месяц также подходит к завершению, к сожалению. Мы говорим о сегодняшних событиях и праздниках. Сегодня Международный день женщин-дипломатов. Праздник ООН учредила в 2022, чтобы подчеркнуть вклад женщин в дипломатию, поддержать их равное участие в международной политике. До середины 20 века дипломатическая служба считалась преимущественно мужской сферой. При этом первая в мире женщина-посол была назначена в 20-х годах, когда Александра Калантай возглавила дипмиссию СССР в Норвегии. Сегодня женщины представляют свои страны на переговорах, участвуют в решении глобальных проблем, занимаются вопросом экологии, гуманитарного сотрудничества, мировой безопасности и принимают активное участие в жизни общества. У нас, конечно же, есть Белорусский союз женщин. Нельзя не отметить их вклад в развитие страны. Ну и вообще этот год у нас год белорусской женщины, когда нашей прекрасной половине уделяется особое внимание. И, конечно, поэтому сегодняшний день наверняка и также они могут отмечать.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на этот день. Овны, энергия этого дня поможет вам свернуть все горы. Тельцы, время наслаждаться стабильностью, домашним уютом. Близнецы, новые знакомства принесут свежие идеи. Раки, творческое вдохновение будет бить через край. Далее, львы, ваше обаяние привлечет нужных людей. Девы, день идеально подходит для наведения порядка в делах. Весы, вас ждет удача во всех начинаниях. Скорпионы, судьба приготовила для вас приятный сюрприз. Стрельцы, оптимизм откроет перед вами новые горизонты. Козероги, рабочие успехи не заставят себя ждать. Водолеи, свежий взгляд на вещи приведет к победе. И рыбы, ваша интуиция сегодня будет особенно острой. Хорошего дня!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня будет облачная погода, без осадков, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 22 градусов со знаком «плюс».

24 июня на календаре у нас, вспоминаем основные события этого дня, интересные праздники. Сегодня основано царское село близ Санкт-Петербурга. Наверняка многие, кто посещал Питер, там бывали. В этот день образовано Советское информационное бюро в 1941 году, ровно 85 лет назад. Наверняка все помнят вот слова Советского информбюро. Каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всему Советскому Союзу замирали у своих радиоприемников. А в этот же день армия Наполеона вторглась в Россию, началась Отечественная война 1812 года без объявления войны. После полуночи по четырем наведенным мостам началась переправа французских войск через пограничный Неман. Также в этот день, в 1497 году, мореплаватель Джон Кабот достиг побережья современной Канады во время экспедиции через Атлантику. Ну вот такие основные события этого дня. Я желаю всем хорошего настроения, замечательного дня. Пускай обязательно сегодня все получится, и день запомнится только чем-то положительным.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 8:01. Встречайте новый музыкальный час. Всем позитивной среды пожелает Baby Rexha, новинка One Day. Новый трек Costa La Costa, Cherry Lady. Madonna также в этом музыкальном часе. Скоро у нас новости. Я желаю позитивного дня.

0: По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, особенно состоящих на различных видах учета, в летний период. Предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное приобщение к различным видом деятельности. Лицкий РОВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость во внеурочное время и в летний период. В рамках фестиваля молодежных субкультур в Лиде в предстоящее воскресенье 28 июня состоится фестиваль красок. Локация – площадка у Дворца культуры нашего города. Время старта в 18 часов. Вход свободный. Более 80% 11-летних девочек были привиты от ВПЧ в прошлом году, заявил заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, пишет Белта. Вакцинация от ВПЧ началась с октября. Напомним, в прошлом году был обновлен национальный календарь профилактических прививок. В него добавлены вакцинация против ВПЧ, пневмококковой инфекции, а также бустерная вакцинация против коклюша. Китайские инженеры намереваются увеличить максимальную массу национальной орбитальной станции «Тяньгун» в 2 раза. Об этом заявил главный конструктор системы космической станции КНР Ян Хун, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. После модернизации станции до 6-модульной конфигурации общая масса станции увеличится с нынешних 90 тонн до максимальных 180.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
7: Любишь есть роллы и суши?
8: Тогда набирай 188-0555.
7: Любишь есть пиццу?
8: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе, доставка суши, пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
7: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
8: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
9: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8 часов и 16 минут. Я желаю позитивного дня, хорошего настроения. У нас погода великолепная. Почему бы этому уже хотя бы и не порадоваться? Значит, в китайском зоопарке открылась необычная вакансия на должность человека-медведя. Сотрудника ищет зоопарк Лохэ в провинции Хэнань. Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечения посетителей. При этом запрещается разговаривать, можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней. Рабочий график для медведей будет включать ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных в месяц. При этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов. В объявлении подчеркивается, что эта работа самая свободная в зоопарке. Что можно? Можно валяться, можно мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Ведь чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее для посетителей будет этот самый медведь. Так что вот такая вакансия. Не раз мы рассказывали о том, что в медведи наоборот наряжались и не предупреждали, что этот человек в ростовой кукле, а обманывали таким образом посетителей. Кстати, эти обманы были раскрыты. Ну а еще перекрашивали других животных, вот в цвет панды, например. Так что в Китае, конечно, гораздо придумывают на придумки какие-то выдумки. Но эта вакансия будет ли пользоваться спросом, неизвестно пока. Но наверняка об этой должности скоро расскажут все СМИ.

0: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 24 минуты. Продолжаю рассказывать интересные новости. Одна из них. Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали 58-летнего австралийца самым громким человеком в мире. Зовут его Джозеф Магрел Бейтап. Так вот, он установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 дБ. Это огромный шум, ну вот сравнивать с бензопилой и прочими шумными приборами. Рекорд был зафиксирован в Кенбери. Крик в присутствии свидетелей записал профессиональный звукорежиссер. Материалы были направлены в Книгу рекордов Гиннесса, которая впоследствии официально подтвердила достижение. Австралиец рассказал, что перед попыткой установить рекорд не проходил никаких специальных подготовок. Всего во время записи звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос оставался хриплым еще несколько дней. Достижение австралийца превзошло предыдущий рекорд 121 дБ, установленный жительницей Северной Ирландии. Примечательно, что для этого мужчины это не первый мировой рекорд. В 2019 году он стал рекордсменом по скорости стрельбы из лука, выпустив 10 стрел за 60 секунд. Спустя 9 месяцев его достижение побил 7-летний мальчик. Но вот прокричать сможет ли кто-нибудь так громко, как он, пока неизвестно, но в любом случае ему это достижение удалось. Поздравляем!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров. Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу. Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

8:37. Еще одна новость из Китая. Значит, суд в китайском городе Тайчжоу приговорил местного жителя к заключению за незаконное разведение питонов. Более того, в его квартире правоохранители обнаружили более 300 змей. Как отмечается, расследование началось после того, как местный житель обнаружил крупного питона у подножия горы и сообщил об этом властям. Поскольку этот вид не обитает в данном регионе, полиция предположила, что змея сбежала из неволи. И в ходе расследования специалисты обратили внимание на необычно высокое потребление электроэнергии в одной из квартир. Эксперты пояснили, что для содержания питонов необходима постоянно высокая температура и влажность, что требует значительных затрат энергии. Следствие установило, что подозреваемый использовал свою квартиру для содержания рептилий. Во время обыска полицейские обнаружили 309 питонов, размещенных в пластиковых контейнерах. Все изъятые змеи были переданы в местный зоопарк. Ну, он начал заниматься разведением питонов еще в 2014-м, купив 4 змей, впоследствии наладил разведение и продажу. В рамках дела были арестованы еще 2 человека, причастных к продаже вот этих вот рептилий. Ну что ж, я не знаю, как там соседи были, но такое количество огромных змей у себя в квартире, это, конечно, что-то. В Китае питоны относятся к животным 2-й категории государственной охраны, и закон запрещает их разведение, продажу и транспортировку без специальных разрешений. А тут целых 309 рептилий. Так что вот такой необычный коллекционер. Ну, тут посмотреть фотографию змей. Выглядит пугающе, конечно. Лидер

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода. Пока без осадков, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

8 часов 49 минут. Еще я про один рекорд интересный расскажу. Значит, кондитеры создали самый тонкий в мире шоколад. Все это дело произошло в Японии. Это не только шедевр кондитерского искусства, но и инженерное достижение. Самый тонкий шоколад в мире имеет толщину всего 0,03 миллиметра. Вы только представьте. Конечно, подобное лакомство невозможно создать без специального оборудования. И на то, чтобы сконструировать уникальную машину, которая раскатывает шоколад сверхтонкий слой, ушло целых 1,5 года. Вот поэтому и инженерное достижение. Создатели этого поразительного десерта стремились добиться того, чтобы шоколад таял на языке в момент прикосновения, и эффект удался. Лакомство получило название в переводе с итальянского «кора дерева». Название справедливо, ведь готовый продукт сворачивают в маленькие рулоны с неровной поверхностью, напоминающей покрытой корой древесные веточки. Шоколад неизвестно, поступает ли он в продажу или еще что-то, но это очередное достижение японской инженерной мысли, кулинарного кондитерского искусства. Наверняка будет стоить тоже очень дорого. Но вот такое достижение. Всем также достижений, всем успехов, всем позитивной среды.

0: где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
1: Всем салют! Новый музыкальный час уже 9.00. Арктикасть, руки вверх, в этом музыкальном часе послушаем. Алиса, Никон Винс. Stick With You, также новый трек. Кельвин Харрис, горячий хит впереди у нас. Послушаем новости также. Не пропустите.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В связи с предстоящим Днем независимости Беларуси 3 июля вносятся изменения в расписание движения городских, пригородных и междугородных автомобильных

0: маршрутов в регулярном сообщении. Городские обычные экспрессные маршруты номер 1 ТК, 22 ТК, 24 ТК, 24 АТК 3 июля будут работать по графику выходного дня. Движение автобусов маршрута 27 ТК отменяется. Движение автобусов в Березовке по маршруту городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении номер 1 профилакторий улица Молодежная 3 июля отменяется. Справки по телефону 80-152-71-50-21. В Гродно подвели итоги областных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Каждая бригада из электросетевых филиалов состояла из мастера, трех электромонтеров и оператора квадрокоптера. 5 дней энергетики демонстрировали мастерство на этапах, которые были максимально приближены к реальным условиям. 3-е место в итоге заняла команда Лидских электрических сетей. Победили представители Гродненских, 2-й стала команда Ашмянских электросетей. Очередной и масштабный проект Минского городского технопарка. Новая площадка ведущего индустриального кластера появится в заводском районе столицы. Здесь разместятся предприятия по выпуску экспортоориентированной продукции. Общая площадь комплекса превышает 17 тысяч квадратных метров. Строители завершили основные работы и перешли к монтажу высокотехнологического оборудования и пусконаладки. В ночь на 17 июля можно будет наблюдать одно из самых ярких астрономических явлений месяца. Лунный серп, освещенный примерно на 14%, окажется рядом с Венерой с блеском минус 4,1 звездной величины. Расстояние составит около 2 градусов 33 минут, что позволит увидеть их вместе невооруженным глазом. Небесное свидание произойдет в созвездии Льва.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный 3,6 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375 33 342 89 13. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Итак, начинаем первое состязание. Сегодня мы будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Будем слушать моих соведущих, конечно же, угадывать, про что они рассказывают, и отправлять свои предположения на номер 9703. 1 секунда будет длиться объяснение сегодняшнее. Я надеюсь, что вы догадаетесь, про кого говорит моя соведущая, и отправите свои варианты. Давайте слушать.
2: Он травку кушает. Большой. Он серого цвета. У него длинный нос и большие уши.
1: Все, прослушали? Жду.

0: дарим подарки.
1: Время подводить итоги. У нас есть победитель. Давайте слушать.
2: Он травку кушает. Большой. Он серого цвета. У него длинный нос и большие уши. Это слон.
1: Это слон. Вот он, правильный ответ. И сегодня у нас победителем стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 26-64. Поздравляю с победой. Вам достается подарок. Сегодня это бра от магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
6: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадка, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. Главным контрольно-аналитическим управлением Гродненского облсполкома по 10 июля проводится анализ эффективности работы коммунального унитарного предприятия «Лидский государственный заказчик» в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предложения или замечания по вопросам деятельности предприятия принимаются с 8:30 до 17:30 по телефону 80-152-62-20-44 либо по адресу город Лида, улица Летная, 7, во время работы специалистов главного контрольно-аналитического управления. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут молодежи заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал. Чемпионат по военному пятиборью проходит в Минске. Атлеты из Беларуси, России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Белорусская столица объединила военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ. Программа состязаний боевая. Стрельба, преодоление полосы препятствий, метание гранаты, плавание, а также кросс на 8 километров. Состояние Илона Маска уменьшилось до 957 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg, опубликовавшее индекс миллиардеров, который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компании. Состояние основателя SpaceX сократилось на 118 миллиардов долларов. 12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило 1 триллион долларов. После начала торгов акциями основа

0: основанной им компании SpaceX. Таким образом, он обладал статусом триллионера на протяжении практически 2 недель.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Обои. На любой вкус и кошелек.
5: Светильники.
6: Торшеры, люстры, бра. Все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
6: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
8: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
9: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
10: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
11: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
12: Как дела, родной?
11: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
13: Привет, чемпион.
11: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
14: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
15: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кр или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Суши-бар «Капибара» дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара» по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. На Личине продолжают действовать ограничения на посещение лесов. В них сохраняется третий класс пожарной опасности. Такая же обстановка почти на всей территории Гродненской области и страны в целом. Напомним, интерактивная карта размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. Она постоянно актуализируется. В Лиде подросток поверил телефонным мошенникам, но семейные деньги удалось сохранить. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: Минувший понедельник 13-летнему жителю Лиды поступил звонок от неизвестного Viber. Далее пришло сообщение с кодом, который школьник передал звонившему. Спустя пару минут снова позвонил неизвестно, но на этот раз диалог получился угрожающим. Мужчина убедил школьника, что если тот не оставит в условном месте все сбережения, то приедут правоохранители с обыском, и родители будут большие проблемы. Подросток, чтобы избежать неприятностей, зная, что отец хранит сбережения дома в сейфе, взял отвертку, вскрыл с ее помощью дверцу и упаковал банкноты разных валют в пакет. В общей сложности парень планировал спрятать сумму эквивалентно более чем 5600 белорусских рублей. После этого, удерживая связь с злоумышленниками, парень пошел к городскому мосту, где спрятал деньги под камнем. Отец обнаружил повреждение на тайник и стал расспрашивать сына о произошедшем. Парень сознался, а в последующем показал, куда отнес деньги. К счастью, сбережения удалось сохранить. Курьер не успел их забрать. После происшествия мужчина обратился в Лидский РОВД с заявлением. В настоящее время по факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.
4: Будущие школьники готовятся пойти в первый класс. Более 80 тысяч детей в стране начнут учебу в сентябре. Документы приняты.

0: принимают до 15 августа. В первую очередь принимают первоклашек, закрепленных за конкретной школой. Предоставить нужно заявление, свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку. Информацию о количестве поданных и числе свободных мест можно найти на сайтах образовательных учреждений. Президент США планирует провести встречу с руководством Пентагона и представителями крупнейших производителей оружия в стране. Будет обсуждаться ускоренное наращивание производства ракет и других боеприпасов, запасы которых истощились во время войны с Ираном. Об этом сообщили СМИ, а позже подтвердил и сам Дональд Трамп. По его словам, для пополнения американских арсеналов будут привлекать крупные автоконцерны, в том числе Ford и General Motors. Они будут производить противоракеты для зенитных ракетных комплексов и другие вооружения.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
7: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
3: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
2: Вы достигли цели.
4: Дети, вы у меня взрослые?
5: Да, взрослые.
4: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
6: Хорошо.
5: О, пап, ты уже вернулся?
7: А мы тут к ужину готовимся.
5: Горелым запахло.
7: Значит, ужин готов.
4: А давайте вместе в магазин пойдем.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
10: Внимание, найден пострадавший в кровати.
9: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
11: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: 12.00. Всем приветище, хорошего продолжения рабочего дня. Впереди новинка группы «Серебро». Эва Макс появится. А Валан Рокстон — горячий хит. Новости не забудьте послушать, также мы обязательно поиграем.
0: Ты слушаешь

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На планерке в райисполкоме по традиции большое внимание было уделено наведению порядка на земле. Контролирующие службы провели рейды по стройплощадкам и промышленным зонам. Особое внимание специалистов привлекли неэксплуатируемые здания, в первую очередь сельхозобъекты, а также состояние остановочных пунктов. Управление землеустройства акцентировало внимание на гаражных кооперативах, где выявили ряд нарушений. Вопрос порядка сегодня находится под жестким контролем как в области, так и в районе. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано одно ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 49 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 8 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. 1 водитель перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 20 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук, а также 2 водителя мотоцикла нарушили правила дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки было выявлено и пресечено 3 факта нарушения правил дорожного движения пешеходами.
1: В Витебске пройдут мероприятия по проверке готовности подразделений Министерства внутренних дел к обеспечению общественного порядка во время проведения Славянского базара. Один из этапов будет организован на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». Напомним, основные мероприятия фестиваля искусств пройдут с 16 по 19 июля. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложение экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы. В стране постепенно повысят пенсионный возраст примерно до 70 лет к началу 2090-х годов, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях стареющего населения. Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, немецкая рабочая сила сегодня является самой возрастной среди всех стран Евросоюза.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Воу-воу-воу! Иголенько, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок, Александр Невского 2. Взял от 10 штук — скидка. Взял от 20 штук — скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: FM. Дарим подарки.
1: 12:14. Ну что, наша вторая игра стартовала. Если вы готовы, то тогда можете выиграть прекрасный, вкусный подарок. Ролл сливочная креветка от суши-бара Капибара. Ну, чтобы получить подарок, нужно ответить на вопрос словами «правда или ложь» то, что я сейчас буду утверждать, но только после того, как я свое утверждение озвучу. Ну и, конечно же, кто первым справится, тот и получает подарок. Ну а вопрос, утверждение у меня следующее. Правда или ложь, что на Венецианском кинофестивале награда за лучший дебютный фильм называется «Лев будущего»? 9703.

Подводим итоги. Сегодня я спрашивал, правда или ложь, что на Венецианском кинофестивале вручают награду за лучший дебют, дебютный фильм, и называется она «Лев будущего». Ну, вот такое странное название, и это действительно правда. Это правда. Сегодня нашим победителем стал радиослушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 7128. Поздравляю вас с победой. Вам достается подарок. Я напомню, это ролл сливочная креветка от суши-бара Капибара. Ну что же, поздравляю с победой. Желаю хорошего настроения всем, потому что мы еще обязательно сегодня поиграем. Ну а победитель пускай ожидает смс-ку, узнает, как забрать свой приз.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: успел купить стройматериалы. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
6: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
7: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
8: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
9: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, без осадка, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375-29-22-39-22.
2: С наступившим обеденным перерывом, приятного аппетита, отменного настроения, маршмеллоу в этом музыкальном часе. End of Beginning, новинка. Ёлка и ее витражи в этом музыкальном часе. Также послушаем One Republic прямо по курсу. Далее у нас новости. Ну и, конечно, снова очередная игра.
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Неэксплуатируемое здание горело в Лидском районе. Инцидент произошел вчера днем. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубелевич.
4: 23 июня в 16:45 лидским спасателям на линию 101 поступило сообщение о том, что в поселке Первомайский горит неэксплуатируемое здание. Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия повреждено перекрытие на площади 8 метров квадратных и закопчены стены. По одной из версий, к случившемуся привело неосторожное обращение с огнем. Если вы стали очевидцем пожара, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. И помните, чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
3: Сегодня вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем впечатление учащейся лицея номер 1 нашего города Анастасии Лагоцкой от международного проекта «Поезд памяти». Знакомство с жителями региона, которые пополнили ряды почетных граждан Лидского района. И новый выпуск проекта «Лидской газеты. Твоя история», в котором через комиксы школьники открывают для себя страницы истории Беларуси. Годовалый ребенок выпал из окна 5-го этажа в Марьиной Горке. По предварительной информации, вчера днем женщина ненадолго оставила ребенка 1 год и 4 месяца в детской кроватке, расположенной вблизи открытого на проветривание окна. Вернувшись, через несколько минут она не обнаружила сына в постели и, выглянув в окно, увидела его на земле. Мальчик был доставлен в областную детскую больницу. По имеющимся данным, непосредственной угрозы жизни нет. Его состояние оценивается как стабильное. Все обстоятельства произошедшего установлены. Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой говорится, что Вашингтонской администрации следует прекратить военные действия против Ирана. В поддержку документа высказались 50 сенаторов против 48. Аналогичный документ в начале июня был одобрен в Палате представителей Конгресса.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, без осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 22-23 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Предлагаю снова поиграть. 13 часов 15 минут. Готовьте мобильники. В обеденный перерыв будем разыгрывать ароматизатор целонапольных покрытий «Мастер Пол». Ну что, вопрос я озвучиваю, варианты ответов целых три предлагаю. Выбираем правильный, отправляем на 9703 полный ответ, не цифра 1, 2, 3, а прописываем его. Кто первый верный ответ отправляет на 9703, тому и достается подарок, звание победителя. Ну а вопрос следующий. Какое название дал своему острову Робинзон Крузо? Остров отчаяния, одиночества, либо надежды? 9703.
0: Дарим

0: подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Сегодня я спрашивал, какое название дал своему острову Робинзон Крузо? Отчаяние, одиночество, либо надежда? На 9703 нужно было отправить вариант «отчаяние». И сегодня справился наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 4300. Поздравляю с победой. Напомню, что сегодня мы разыгрывали ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Ну а Крузо назвал свой остров так из-за чувства безысходности, так как оказался совершенно один на необитаемой суше после кораблекрушения.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая.бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода без осадка, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду, воздух прогреется до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00, замечательная погода, хорошего, замечательного всем настроения. Группа «Добро» в этом музыкальном часе послушаем. Леди Гага также появится. Новинка от Моранди. Two Colors, горячий хит прямо по курсу. А еще дневной сеанс очень скоро. Оставайтесь с нами.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Неманскому округу номер 56, чрезвычайный полномочный посол в Монголии Михаил Орда проведет личный прием граждан в Лиде. Он состоится в пятницу 26 июня с 15 часов в районном исполнительном комитете по адресу улица Советская, 8. Предварительная запись на прием осуществляется до 17 часов по телефону 53 40 30. С наступлением летней жары все больше людей выбирают отдых у воды. В Лидском районе для купания определены три зоны отдыха с четырьмя пляжами. Это Лидское городское озеро по улице Мицкевича, озеро в деревне Малыковщизна и озеро по улице Корзюка в Березовке. Каждый день здесь несут дежурство спасатели «Освод». Они призывают жителей района не только купаться на специально отведенных для этого местах, но и соблюдать правила безопасности на акватории, говорит начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович.
5: Установлены ограничительные буи, за которые запрещено заплывать. Дети должны купаться только в отведенных, специально отведенных для этого местах. Это установлены детские купальни. И напоминаю, что до 14 лет категорически запрещено нахождение малолетних детей без сопровождения взрослых. Хотелось бы отметить, что вчера произошел случай в Дятловском районе на нашем посту, озеро Молодежное. Бабушка буквально отвернулась на 5 минут. Двое детей, 2016-2017 года рождения, начали тонуть. Но вовремя подоспев, наш матрос-спасатель, старший матрос-спасатель, успел помочь. Детям вытащили их на берег, вызвали скорую помощь и уже после осмотра медика их отпустили домой. Поэтому, приходя с детьми, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра. В алкогольном состоянии нахождение на водоеме, на пляже, а тем более купаться, строго запрещено. Мы стараемся проводить рейды, проводить осмотры граждан, предупреждать. Ну и хотелось бы затронуть, наверное, самое опасное место. Это наша дамба по улице Мицкевича. Расположена она под углом, приблизительно 45 градусов. Глубина достигает от 2,5 до 3,5 метров. Она очень скользкая, поэтому убедительная просьба не взрослые, не дети, чтобы туда не спускались.
4: Поезд памяти прибыл в Могилев. Его встретили ребята из военно-патриотических клубов и классов, а также представители местной власти. Участники уже побывали в Бресте и Гродно. Впереди у них тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Школьники увидят множество памятных мест и больше узнают об истории подвига наших предков во время Великой Отечественной войны. Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Португалии стал первым игроком, который забивал на 6 мировых первенствах. Он отличился на 6-й минуте матча против Узбекистана. Ранее Роналду забивал на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами днем до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем 22-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Блицком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
8: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
8: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
9: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
8: Узнай больше о безопасности на 112.by.
9: Проведи время с пользой!
10: Достоверно, оперативно,
11: качественно, с любовью.
10: С Лидской газетой.
11: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Этот дневной сеанс – игра для всех кинолюбителей, киноманов, для тех, кто знает много хороших фильмов и готов угадывать буквально с полуслова любимую картину. На 9703 нужно будет отправить название фильма, аудиофрагмент которого мы послушаем, но и получаем за это подарок. Сертификат от магазина «Анкер» достанется тому, кто разгадает этот самый фрагмент. 18 секунд. Давайте слушать отрывок из фильма.
2: Яичницу.
3: Опять яичница. Утром яичница. Днем яичница. Вечером яичница. А ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыпленок.
1: Вот, пожалуй, и все. Пишите ваше предположение.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: А мы подводим итоги дневного сеанса. Вспоминаем отрывок из фильма. Я скажу, кто стал победителем.
2: Яичница.
3: Опять яичница. Утром яичница. Днем яичница. Вечером яичница. А ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыпленок.
1: Итак, Фрунзик Мгрчтян в фильме 83-го года одиноким предоставляется общежитие. Наталья Гундрева и Александр Михайлов в главных ролях. Сегодня победителем у нас становится радиослушатель, чей номер заканчивается на цифры 2904. Сертификат от магазина «Анкера» по Советской 28 вами заслуженно выигран.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу Проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: сообщает пресс-служба райисполкома со ссылкой на департамент охраны. На погрузочно-разгрузочной рампе одного из магазинов «Лиды» мужчина увидел стоящие упаковки с пивом и решил украсть одну из них. Продавцы заметили хищение спустя несколько минут. Этого времени хватило, чтобы злоумышленник успел скрыться. Тогда работники нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники охраны изучили записи с камер, установили обстоятельства происшествия и приметы подозреваемого. Через несколько часов они задержали безработного ранее судимого личанина. Проводится проверка. Выставка из частной коллекции Андрея Комаско под названием «100 годов Роденскому ровору» открылась в Лидском историко-художественном музее. В экспозиции культовые велосипеды Гродненского велозавода «Неман», уникальные архивные фотографии, винтажные велоаксессуары прошлых лет. В Могилеве в озере утонул подросток. Трагедия произошла днем 21 июня. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды подросток 2011 года рождения, смерть которого констатирована бригадой скорой медицинской помощи после реанимационных мероприятий. Родственникам подростка оказана психологическая помощь. Китай осуществил успешный запуск нового спутника с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. Спутник был запущен с помощью модифицированной версии ракеты-носителя Чанчжэн-7 и выведен на запланированную орбиту. Он будет в основном использоваться для таких услуг, как спутниковая связь, радиовещание и телевидение, передача данных, а также для проведения валидационных испытаний соответствующих технологий. Для ракет-носителей серии Чанчжэн «Великий поход» этот полет стал 653-м по счету.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами днем до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем 22-25 градусов тепла.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Кочина, 29, корпус 3.
0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Ну что, последняя игра на сегодня. 15 часов и 14 минут. Будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Я озвучу очень простой вопрос. На 9703 нужно отправить вариант ответа, который, по-вашему, правильный, и получить за это подарок. А вопрос следующий. Какая птица летает хвостом вперед? 9703.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Стоит подводить итоги, время наступило. Я спрашивал, какая птица летает хвостом вперед. Все мы это знаем прекрасно. Единственная, кстати, способная летать хвостом вперед, это колибри. Победитель сегодня кто у нас? Последняя цифра номера телефона абонента 9068. Поздравляю. Все ответы верные сегодня, но победитель, правда, один. Вам достается подарок — набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ждите смс и узнайте подробности, как забрать подарок.
0: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.
3: Я жёг

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 27 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С каждым годом все больше молодежи присоединяется к студотрядовскому движению. Этим летом на Личине планируется трудоустроить 1300 ребят в составе студенческих отрядов, которые будут работать в 28 организациях региона. Не первый год предоставляет рабочие места для юношей и девушек «Литсельмаш». Как проходят будни студотрядовцев на предприятии, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Не вернувшимся из полета. Уникальная выставка, посвященная подвигу советских летчиков в годы Великой Отечественной войны, открылась в Доме правительства. Экспонаты по крупицам собирали поисковики из Белоруссии и России. Это фрагменты и оборудование боевых самолетов, а также оригинальные предметы с места подвига экипажа Героя Советского Союза Николая Гастелло. Выставка – результат 10-летней работы экспедиций. Она продлится до 26 июня, до 85-й годовщины подвига экипажа Гастелло. Картину Пабло Пикассо обнаружила полиция во время обыска по делу о незаконном обороте наркотиков в частном доме во Франции. В итоге найдено и изъято около 20 килограммов запрещенных веществ. Но настоящим кладом оказалась крупная партия предметов роскоши, наличные деньги и полотно Пикассо. По предварительной информации, картина

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.

0: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
1: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на mcso.by.
2: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес –

0: Лида, улица Шевченко, 6А.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Беречь детенышей – инстинкт, заложенный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Бора-Бора – это настоящий рай на земле, расположенный в сердце Тихого океана. Этот живописный остров славится своими лазурными лагунами, белоснежными пляжами и величественными вулканическими пиками. Представьте себе, как вы прогуливаетесь по мягкому песку, а вокруг вас тропические пальмы и яркие цветы. Здесь можно насладиться незабываемыми моментами – плавание с черепахами, сноркелинг среди коралловых рифов и романтические закаты, которые окрашивают небо в розовые и золотые оттенки. Местные жители приветливые и всегда рады поделиться своей культурой, а традиционные танцы и музыка создают атмосферу настоящего праздника. Не забудьте попробовать местные деликатесы, такие как свежие морепродукты и экзотические фрукты. Бора-Бора – это не просто место. Это ощущение свободы и гармонии с природой. Путешествие сюда оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания. Всем пока.
2: Лидер FM. FM. Без границ.
4: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно. И каждый день с тобой все это как в кино.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатно. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. Керамопол. Красиво, стильно, надежно.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: В самом сердце Лиды открылся ресторан, где встречаются европейская элегантность и уют белорусской кухни. Терраса с невероятным панорамным видом на весь город. Праздники любого масштаба. Корпоративы, юбилеи, фуршеты и отдельный банкетный зал до 40 персон. А с 12 до 16.00 обеденное меню, которое радует вкусом и уютом. Ваш новый любимый ресторан «Панорама» ждет вас по адресу проспект Победы, 23. Контактный телефон 375 29 22 39 22.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. В Лиде стало светлее. В районе домов 41, 55, 67 по улице Тухачевского зажглись фонари. Служба по эксплуатации энергетического оборудования Лидского ЖКХ закончила установку уличного освещения. Главное, учащимся 15-й школы теперь будет намного комфортнее и безопаснее добираться на учебу ранним утром и возвращаться домой осенью и зимой. Культурно-туристический проект замковых гостиниц в предприятии

0: центра «Мать и дитя». Документ также упрощает процедуру для пациентов. Археологи в Словакии обнаружили захоронение возрастом около 7 тысяч лет. В нем находились 77 обезглавленных скелетов. Могила расположена на территории неолитического поселения на юго-западе страны. Ученые проводят дальнейшие исследования, в том числе анализ ДНК, изотопный анализ и детальное изучение костей.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-6 с порывами днем до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем 22-25 градусов тепла.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе, доставка суши. Суши, пиццы и бургеров порадуют широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 25 июня с 9 до 17 в населенном пункте Далеке по улицам Школьной, Новой, Первомайской и Гагарина, населенном пункте Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет, населенных пунктах Гуды-Кривичи в связи с ремонтом линии электропередачи.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги. Охранники, работающие на территории университета в Бангкоке, попытались задержать белый внедорожник, водитель которого пожелал прорваться к бассейну. Но охрана ничего не вышла, и автомобилист, протаранив заграждение, утопил транспортное средство в воде. Неизвестно, во сколько обойдется ремонт искупавшегося автомобиля, сам водитель получил небольшие травмы. Что же до причины произошедшего, то и стало вовсе не то, что 29-летний мужчина не справился с управлением. Оказывается, он пребывал в расстройном чувствах из-за ссоры с матерью, которая отказалась помогать ему. Поэтому горе-автомобилист решил вот таким образом показать свою злобу и обиду, утопив автомобиль в бассейне. Непонятно, чем в такой ситуации могло помочь утопление несчастного внедорожника, но проблемы теперь не только у машины, но и у водителя. Я желаю быть внимательными и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения.
3: Ты слушай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» «Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер Пол» с заботой о вашем времени.
3: «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Обои. На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
10: Достоверно.
11: Оперативно.
12: Качественно. С любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На планерке в райисполкоме по традиции большое внимание было уделено наведению порядка на земле. Контролирующие службы провели рейды по стройплощадкам и промышленным зонам. Особое внимание специалистов привлекли неэксплуатируемые здания, в первую очередь сельхозобъекты, а также состояние остановочных пунктов. Управление землеустройства акцентировало внимание на гаражных кооперативах, где выявили ряд нарушений. Вопрос порядка сегодня находится под жестким контролем как в области, так и в районе. С наступлением летней жары все больше людей выбирают отдых у воды. В Лидском районе для купания определены три зоны отдыха с четырьмя пляжами. Это Лидское городское озеро по улице Мицкевича, озеро в деревне Малыковщизна и озеро по улице Корзюка в Березовке. Каждый день здесь несут дежурство спасатели освод. Они призывают жителей района не только купаться на специально отведенных для этого местах, но и соблюдать правила безопасности на акватории, говорит начальник Лидской спасательной станции Виталий Захватович.
2: Установлены ограничительные буи, за которые запрещено заплывать. Дети должны купаться только в отведенных, специально отведенных для этого местах. Это установлены детские купальни. И напоминаю, что до 14 лет категорически

0: строго запрещено. Мы стараемся проводить рейды, проводить осмотры граждан, предупреждать. Ну и хотелось бы затронуть, наверное, самое опасное место. Это наша дамба по улице Мицкевича. Расположена она под углом, приблизительно 45 градусов. Глубина достигает от 2,5 до 3,5 метров. Она очень скользкая, поэтому убедительная просьба не взрослые, не дети, чтобы туда не спускались.
1: В Лиде мужчина украл из магазина упаковку пива. Его вычислили по камерам. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома со ссылкой на департамент охраны. На погрузочно-разгрузочной рампе одного из магазинов Лиды мужчина увидел стоящие упаковки с пивом и решил украсть одну из них. Продавцы заметили хищение спустя несколько минут. Этого времени хватило, чтобы злоумышленник успел скрыться. Тогда работники нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники охраны изучили записи с камер, установили обстоятельства происшествия и приметы подозреваемого. Через несколько часов они задержали безработного ранее судимого личанина. Проводится проверка. Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» пройдет в Лиде. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 28 июня. Местом проведения станет площадь у Дворца культуры. Начало мероприятия в 16 часов. Будут работать различные тематические площадки, которые помогут молодежи заявить о себе, найти единомышленников и раскрыть свой потенциал.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами днем до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем 22-25 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
8: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем хорошего вечера. Китай — это страна, где можно полюбоваться множеством необычных и причудливых зданий. Одним из таких стал жилой дом, построенный в 13 году в современном районе. Он быстро стал одной из самых известных достопримечательностей региона и привлекает толпы любопытных туристов. Главная изюминка в том, что 18-этажный дом похож на пирамиду. Правда, две его стены вертикальные, но вот две другие расположены под наклоном, так что находящиеся там квартиры спускаются вниз каскадом под углом примерно 45 градусов. Проект разработало архитектурное бюро, вдохновившись традиционным китайским террасными рисовыми полями. Вот только необычная форма дома — это не только эффектный внешний вид, но и определенные трудности. Например, возникают проблемы с вентиляцией и естественным освещением комнат в квартирах. Кроме того, обеспечивать пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в зданиях привычной конструкции. В любом случае, дом действительно выглядит уникально, и на него приезжают посмотреть многие туристы.

0: суши-баре Капибара акция «Пицца недели. Вкусно и выгодно». Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
0: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
3: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: FM. FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде в предстоящую субботу, 27 июня, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. С каждым годом все больше молодежи присоединяется к студотрядовскому движению. Этим летом на Личине планируется трудоустроить 1300 ребят в составе студенческих отрядов, которые будут работать в 28 организациях региона. Не первый год предоставляет рабочие места для юношей и девушек «Литсельмаш». Как проходят будни студотрядовцев на предприятии, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Неэксплуатируемое здание горело в Лидском районе. Инцидент произошел вчера днем. Никто не пострадал. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
4: 23 июня в 16:45 лидским спасателям на линию 101 поступило сообщение о том, что в поселке Первомайский горит неэксплуатируемое здание. Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия повреждено перекрытие на площади 8 метров квадратных и закопчены стены. По одной из версий, к случившемуся привело неосторожное обращение с огнем. Если вы стали очевидцем пожара, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. И помните, чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
3: В Лиде подросток поверил телефонным мошенникам, но семейные деньги удалось сохранить. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: Минувший понедельник 13-летнему жителю Лиды поступил звонок от неизвестного Viber. Далее пришло сообщение с кодом, который школьник передал звонившему. Спустя пару минут снова позвонил неизвестный, но на этот раз диалог получился угрожающим. Мужчина убедил школьника, что если тот не оставит в условном месте все сбережения, то приедут правоохранители с обыском, и родители будут большие проблемы. Подросток, чтобы избежать неприятностей, зная, что отец хранит сбережения дома в сейфе, взял отвертку, вскрыл с ее помощью дверцу и упаковал банкноты разных валют в пакет. В общей сложности парень планировал спрятать сумму эквивалентно более чем 5600 белорусских рублей. После этого, удерживая связь с злоумышленниками, парень пошел к городскому мосту, где спрятал деньги под камнем. Отец обнаружил поврежденный на тайник и стал расспрашивать сына о произошедшем. Парень сознался, а в последующем показал, куда отнес деньги. К счастью, сбережения удалось сохранить. Курьер не успел их забрать. После происшествия мужчина обратился в Лидский РУВД с заявлением.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. 54,3.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки, ветер северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 24.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Главным контрольно-аналитическим управлением Гродненского облсполкома по 10 июля проводится анализ эффективности работы коммунального унитарного предприятия «Лидский государственный заказчик» в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предложения или замечания по вопросам деятельности предприятия принимаются с 8:30 до 17:30 по телефону 80-152-62-20-44 либо по адресу город Лида, улица Летная, 7, во время работы специалистов главного контрольно-аналитического управления. В Лиде стало светлее. В районе домов 41, 55, 67 по улице Тухачевского зажглись фонари. Служба по эксплуатации энергетического оборудования Лидского ЖКХ закончила установку уличного освещения. Главное, учащимся 15-й школы теперь будет намного комфортнее и безопаснее добираться на учебу ранним утром и возвращаться домой осенью и зимой. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано одно ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 49 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 3 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 8 водителей проигнорировали использование ремня безопасности. 1 водитель перевозил ребенка без использования детского удерживающего устройства. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 20 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. А также 2 водителя мотоцикла нарушили правила дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки было выявлено и пресечено 3 факта нарушения правил дорожного движения пешеходами.
1: Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. 27 и 28 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку. Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления народного ансамбля скрипачей «Славяночка», народного духового оркестра музыкального колледжа, игровая и танцевальная площадки, показательная тренировка по карате. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,6 с порывами днем до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-17, днем 22-25 градусов тепла.

золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.